Лейбель казала-та, а у дитятки маво и получше того. Ай, баюка-та. Детки, мало и помягче того.